Я это все писал о вас, бедных крысах. Жалел, нет у меня груди. Я кормил бы вас доброй нэненькой. Теперь я немного высох. Я блажененькой. Но зато кто, где бы мыслям дал такой нечеловечий простор?

Пифия, маленькая Пифия, послушайте, послушайте, чего вам скажет Пифия. Пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф, пиф-пиф.

0: Ну, эти ты было ты продать, мне фора.
1: Петрич.
0: Выдержит нас.
2: Мало Антона.
0: Ян-2, Ян-2. Чуемся, люди, а?

Alpina. Ты Alpina, за мной. Разумеешь ты наш? Осечешь? Секс-пис. Чуть-чуть фалат.